0: Проект Awesome Free з роботою Don't Go, Kicks Like Emul намагається утримати минуле, хоча справжній позитив починається з одного простого слова при зустрічі. Зустрічайте через маленьку паузу в нашому етері душевний трек Джері Хейл. Привіт, хеллоу. Доброго ранку, друзі, вітаю всіх на нашій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.